0: wie heißt diesem Stadt? Und der kleine Junge sagte leise,
1: leise, Leipzig.
0: Und der Russe sagte, ну, спасибо, мой друг, ты еще не говоришь по-русски, но не так важно. Ну и как тебя зовут? Wie heißt du?
1: Ich, Martin.
0: Martin? Martin! Алексей, иди сюда, два мальчика, Martin, он только говорит.